0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Все, что ты любишь.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме, 30-34-56. Алло! Солнышко в руках! Радио Ваня. Ближе и роднее.
3: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: и яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: скучаю.
1: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Алло!
3: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромской области планируют расширить проект «Учительская карта». В МГУ рассказали о конкурсе на новый факультет искусственного интеллекта. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области планируют расширить проект «Учительская карта», пишет «Кострома Тудей». Она появилась в регионе в прошлом году. Педагоги получают по ней 5000 рублей на посещение культурных мероприятий вместе с учениками. На сегодня картой пользуются более 3000 педагогов из сотен школ. Активнее всего их используют педагоги из Межевского, Антроповского, Шаринского, Нельского и других округов. Теперь же возможности проекта хотят расширить. Губернатор получил организовать поездки учителей и школьников из отдаленных районов в костромские театры и музеи. Кроме того, спектакли и концерты для школьников предлагают проводить в КВЦ «Губернский», так как его зал вмещает вдвое больше зрителей. Конкурс на новый факультет искусственного интеллекта в МГУ составил 130 человек на место, пишет «Газета.ру». Факультет открылся в прошлом году и сразу привлек огромное количество абитуриентов. В июле Госдума приняла законопроект о развитии отечественных ИИ-технологий. Он закрепит единое определение для искусственного интеллекта, технологий и сервисов на его основе. Это должно сформировать общие подходы к регулированию отрасли. Законопроект предусматривает два направления: развитие суверенных нейросетевых моделей на российских технологиях и создание национальных моделей с возможностью использования мировых решений. Такой подход позволит развивать собственные технологии, не отставая от мировых трендов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 3 сентября и отмечается День открытия уникальности ДНК. День сырных гренок, День небоскребов, еще один странный праздник, День сорвавшихся с резьбы и не очень странный, полезный праздник, День рождения бюстгальтера.
1: История создания столь привычной и необходимой детали туалета для каждой женщины идет из глубокой античности. Известно, что древние египтянки с этой целью использовали нагрудные повязки сначала из таких плотных широких льняных полосок ткани, а затем из натуральной кожи. А древние римлянки носили строфии. Это кожаные пояски такие, да, ну, понятное дело.
0: Это неприятное слово.
1: Да, строфии, да. К средневековью женский гардероб пополнился тяжелыми металлическими корсетами. То есть вот в средневековье все, как обычно, опять страдали. В 1370 году по особому закону все женщины должны были носить платье со шнуровкой, поддерживающей бюст. Спустя некоторое время наступила эпоха жестких корсетов.
0: Так они же так сошнуровывались, что потом и дышать не могли, и в обмороки падали на балах, я помню.
1: Да, конечно. Застежку для бюстгальтера тем временем придумал великий американский писатель-сатирик Марк Твен.
0: Это казалось
1: бы. Я сам удивился, да.
0: Думали, да, что он придумал Тома Сойера, а он застежку.
1: А, ну, много чего придумал. Строго говоря, ну, не только застежка это была для лифа, но и вообще для вещей на бретельках, ну, например, для панталон. Свое изобретение автор приключений Тома Сойера запатентовал в 1871 году. Однако Марк Твен был не единственным, кто предложил усовершенствование для нижнего белья. Я думаю, ты удивишься, но конструированием дизайна для бюстгальтера занималась компания, которая разрабатывала дизайн скафандров для космонавтов в миссии Аполлон-1.
0: Слушай, я не знаю, какая собака придумала застежку на современных бюстгальтерах, но я бы ее вот нашла и немножечко придушила.
1: Немножко покусала бы. Ну, а 3 сентября принято отмечать день рождения бюстгальтера, потому что именно этого числа, в 1914 году, был запатентован самый первый современный лифчик. А в 1913 году 19-летняя Мэри Фелпс Джейкоб, американка, собиралась на светский бал и была очень недовольна тем, как громоздкий китовый корсет

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья! Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
5: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
6: Окна, двери, потолки, Росстрой!
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой!
7: 770908.
8: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
9: Ювелирная улица Приволжска.
10: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Праге будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 21 градус. Но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. Что же, ну а в Костроме будет тоже довольно неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%, согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Радио Ваня. Отличная погода.
13: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
11: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Я календарь переверну, и снова 3 сентября.
2: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Друзья, да, сегодня 3 сентября, Шуфутинов день. Вот такой вот шуточный, казалось бы, праздник. В какой момент вдруг эта песня взорвала именно этот день, непонятно. Ведь она существовала задолго до того, как ее 3 сентября каждый раз начинали петь.
1: Песне больше 30 лет. Это, по-моему, то ли 92-й год.
2: И только сейчас люди начали почему-то на нее обращать такое пристальное внимание. Мне кажется, что пора уже спеть песни про какие-то другие дни.
1: 4 сентября, ча-ча-ча.
2: Не, ну, или, знаешь, жар, 5 апреля, я тебе не верю. Ну, что-нибудь такое. Потому что, ну, надоел уже этот Шуфутинов день. С одной стороны, а с другой стороны, вокруг него разговоры не прекращаются, и сегодня, конечно же, во всех соцсетях будут появляться те самые знакомые нам картинки, где Михаил Шуфутинский выглядывает из-за угла и там кому-то машет, кому-то намекает, но все понимают, о чем он.
1: Тополиный пух, жара, июль, 38 августа.
2: Хотелось бы.
1: Да.
2: Это
1: да.
2: Уже бабье лето началось, я так понимаю.
1: У меня, да.
2: Итак, друзья, что вам надоело, но отвязаться вы от этого никак не можете и повторяете вновь и вновь. Может быть, вам надоела работа, но вы ходите на нее и ходите. И вопрос номер 2. Есть ли свет в конце тоннеля?
1: А и есть ли смысл поджигать рябину, чтобы были костры рябин?
2: Считаете ли вы, что это к чему-то приведет, ваша настойчивость и вот эти повторяющиеся движения каким-то образом организуют приятный конец?
1: Кстати,
2: делитесь своими историями в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок яркий, красный, как раз к осени, фирменный шопер «Радио Ваня».
0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
3: Я хочу быть еще ближе.
0: «Радио Ваня».

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, чтобы добиться оптимальных результатов, придется пойти на хитрость и кое-что утаить.
2: Овны мужчины, вы окажетесь в центре внимания, поэтому снисходительно отнеситесь даже к самым незатейливым комплиментам.
1: Тельцы женщины, важно помнить не только о собственных интересах, но и учитывать пожелания окружающих.
2: Тельцы мужчины, вполне возможны споры с самыми близкими людьми, поэтому постарайтесь прислушиваться к голосу разума.
1: Близнецы женщины, сегодня лучше воздержаться от официальных визитов. Есть опасность потратить кучу времени впустую.
2: Близнецы мужчины, старайтесь не потерять голову от переизбытка чувств. Последствия могут быть неоднозначными.
1: Раки женщины, вы почувствуете прилив сил и перестанете сомневаться в успехе своих начинаний.
2: Раки мужчины, у вас будет возможность увеличить свои доходы, сделать выгодные покупки и инвестиции.
1: Львы женщины, не исключены предложения о сотрудничестве, от которых не захочется отказываться.
2: Львы мужчины, вам предстоит продемонстрировать решительность и непреклонность, чтобы избежать соблазнов.
1: Девы женщины, на успех часто приходит значительно быстрее, чем вы могли бы ожидать. Делать деньги сегодня – чистое наслаждение.
2: Девы-мужчины, вы многим поможете, и благодарность людей, очарованных вашей щедростью, будет безграничной.
1: Весы-женщины, серьезное отношение к любым делам позволяет не совершать ошибок и найти самый короткий путь к победе.
2: Весы-мужчины, сегодня вы импровизируете настолько удачно, что с достоинством выходите из самых нелепых ситуаций.
1: Скорпионы-женщины, будет возможность пообщаться с теми, у кого стоит много поучиться.
2: Скорпионы мужчины, ни одна задача не покажется вам слишком сложной, ни одна цель не окажется недостижимой.
1: Стрельцы женщины, возможно, успехи там, где вы их меньше всего прогнозировали и ожидали.
2: Стрельцы мужчины, будьте как можно ближе к тем, кого любите. Помогите им, чем можете, и ваше будущее станет еще светлее.
1: Козероги женщины, чем бы вы ни занимались, старайтесь не привлекать к себе внимание. Сейчас оно будет только мешать.
2: Козероги мужчины, воспоминания о прошлом заставят вас изменить отношение к настоящему. Возможны очень трогательные встречи.
1: Водолеи женщины, на работе лучше избегать любых разговоров, которые не имеют отношения к делу. Меньше возможностей проболтаться о сокровенном.
2: Водолеи мужчины, экспериментировать не стоит. Ваша самонадеянность окажется не самым лучшим советчиком.
1: Рыбы женщины, если вы откажетесь от фантазии и домыслов и реально взглянете на вещи, цены вам не будет.
2: Рыбы мужчины, вы без труда станете душой любой компании, которую сами себе и найдете.
1: Здесь весы Алексея Акопова.
2: И Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Реклама. Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
1: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
3: Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
4: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Стало известно, что смогут открыть на месте дебаркадера. В Минпросвещении назвали продолжительность школьного дня. Всем привет, на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продают дебаркадер, бывшую плавбазу детского морского центра, пишет «Кострома Тудей». Сейчас город ищет нового владельца и готов снижать цену, пока покупатель не найдется. Новый хозяин сможет открыть здесь кафе, ресторан, мини-отель или даже яхт-клуб. Также на дебаркадере можно разместить базу для сапов и каяков, галерею или любое другое пространство для отдыха. Единственное условие – содержать объект и соблюдать правила безопасности судоходства. Школы сами устанавливают режим дня, но он должен соответствовать определенным требованиям, заявил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Его слова приводит газета.ру. Учебный день каждая школа закрепляет в своих внутренних документах. При этом обязательно учитываются правила СанПин. Уроки не должны начинаться раньше 8 утра, а основные занятия обязаны заканчиваться не позднее 19 часов. Между последним уроком и дополнительными занятиями или следующей сменой должен быть перерыв не менее 30 минут. Для дополнительного образования тоже есть ограничения. Для детей до 7 лет занятия должны заканчиваться не позже 19:30, для школьников от 8 до 15 лет и до 20, а для подростков от 16 до 18 до 21 часа. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. У нас, знаете ли, сегодня вот какая тема. Что вам надоело делать, но вы это не прекращаете? Ну, например, надоело ходить на работу, но нужны деньги, как-то кормить семью, я не знаю, может быть, покупать себе какие-то ништячки, ходить на массаж, красить волосы, делать ногти, и все сама, потому что мужик, как я люблю говорить нынче, хилый пошел.
2: Ты знаешь, что вот в противовес
1: хилому мужику?
2: Твоим наблюдениям, да, по поводу мужчин, я не крашу волосы, хотя мне очень многие мои барберы предлагали это сделать.
1: Тебе идет и так.
2: Правда,
1: ты очень, да? Конечно, ты, да? Очень благородный.
2: Пепельная такая вот,
1: конечно,
2: да, седина.
1: Да. У тебя голубые глаза, и тебе светлые волосы к лицу. А если ты покрасишься, мне кажется, что как-то, ну, я не знаю. Хотя, да, мужчины сейчас что-то там подкрашивают, что-то себе подмазывают, что-то подделывают. Мужик должен быть здоров и вонюч, да? Вот как говорили раньше девушки. Как викинг.
2: Пусть они раньше, вот там, где вот они вот говорили, пусть они там это законсервируются. Катя Жилкина у нас отметилась в группе «Радио Ваня» ВКонтакте, да? Скучала по вам, поскольку слушаю вас только в будни и когда вожу детей в школу по утрам. А мы, Кать, работаем только по будням, естественно.
1: И по утрам.
2: Очень надоело возить детей по разным школам на машине утром, еще и с малышом, а рядом школ хороших нет, приходится возить в разные концы города. Такая вот ситуация. Но бросать-то дело не буду, ну и никак, потому что я одна за рулем. Ну ничего, 270 дней и опять летние каникулы. Ну, опять же, замечательная такая стоическая позиция. Я просто в последнее время начитался Марка Аврелия, просто, ну, и Сенеку. Это два представителя школы стоицизма античного. И поэтому мне ужасно нравится, когда даже женщины, понимая не просто свой долг, а извлекающую из этого удовольствие, потому что, ну, действительно, хорошее образование для своих детей даст не каждая мать.
1: Так вот, чем ты занимаешься в свободное от работы время.
2: Книжечки почитываю, да.
1: А я вот, например, смотрю «Адского шефа». Вчера вот заприметила себе новую передачу. А там дети, ну как дети, для меня они, конечно же, дети. Молодые люди соревнуются в умении готовить там быстро, красиво и все остальное. Ну и заодно проходят всяческие разные испытания. Ну, для того, чтобы заработать ингредиенты, да, на следующее блюдо, нужно, например, как-то их...
2: Там такая система.
1: Что еще вы пишете? Кристина пишет в нашем канале в Максе. А у меня сегодня день рождения, и мне не может надоесть песня «3 сентября». Кристиночка, дорогая, мы вас от всей души поздравляем с этим замечательным днем. И еще одно сообщение от Ани Тарабайкиной. А мне надоело прибираться. И конца и края этому занятию нет. Но грязь и беспорядок тоже бесят. И вот я сразу же эту фразу вспоминаю из интернета. Девочки, у меня проблема. Если я дома сделала уборку, то я не хочу, чтобы моя семья здесь жила.
0: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
1: Окна, двери, потолки, Росстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Праге будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 21 градус. Но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. Что же, ну а в Костроме будет тоже довольно неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
5: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: На радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки. И сегодня вы нам рассказываете о том, что вам безумно надоело, набило оскомину, но по каким-то причинам вы продолжаете этим заниматься. Анастасия отметилась в нашем канале в Максе. Мне, пишет Настя, надоело, что мои дети очень быстро взрослеют, а так хочется, чтобы они были маленькими, смешными. Вроде бы вот только родила старшего сына, а он уже, видите, в 8 классе. Второго сына родила, он уже в 6. Ну, думаю, ну, рожу еще. Хорошо родилась лапочка, дочка, все было прекрасно, но ей уже будет 3 года, и буквально не сегодня, а завтра она возглавит крупный австралийский инвестиционный фонд. Зачем они так быстро растут, задаются вопросом Настя. А так, в общем-то, всех с прекрасной осенью, всем хорошего настроения, счастья, успехов, здоровья, батарейки, вы лучшие. Настенька, обнимаем тебя, все будет замечательно, потому что когда у мамы столько любви, ну, дети не могут вырасти в какую-то другую сторону.
2: Натусик пишет, а мне Шуфутина в день и мемы с ним связанные никак не могут надоесть. Меня они, наоборот, радуют, потому что у меня сегодня день рождения, да еще и юбилей. Цифра красивая, но немного устрашающая. 50. Алешка, ну
1: о,
2: скажи.
1: О, добро пожаловать в клуб.
2: В клуб.
1: Натусик.
2: Да ничего
1: рядом,
2: не страшно.
1: Мы здесь.
2: Я не устану говорить, что последнее время, простите за тавтологию, идет быстрее, чем бы-то раньше это происходило. И поэтому, если вам 50, считайте, что 40. Я искренне в этом уверена. Так вот, еще надоело, пишет, продолжает Натусик, каждый день ходить на работу. Ну, никуда от этого не деться, до пенсии еще далеко, целый десяток. Хоть и пролетит он быстро, а вы не торопитесь. С днем рождения всех тех, кто так же, как и я, родился в этот прекрасный осенний рябиновый Шуфутинов денечек. Всех обнимаю. Всех обнимаю и закусываю рябиной.
0: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Просто песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 3 сентября, Шуфутинов день. Да, многим этот мем надоел, но ничего, слушаем и запоминаем. Что вам надоело, спрашиваем мы у вас сегодня, но вы все равно продолжаете это делать. И для чего вы продолжаете это делать? Какой вы видите свет в конце тоннеля? Эдуард Князев отметился в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Вы, кстати, тоже можете это сделать. «Больше всего, — пишет Эдуард, — мне надоело целый день повторять дочери: отложи телефон и займись чем-то полезным. Она сидит в соцсетях, будто у нее там официальная должность, трудовой договор и скоро будет корпоративный отпуск. Уже думаю не ругать ее, а просто начать выставлять счет за электричество. Ну, как-то, чтобы финансово участвовала в процессе зарядки телефона. Причем на вопрос: ты сегодня хоть чем-то полезным занималась? Ответ обычно: конечно. Да. Лайкнула 47 постов, посмотрела 126 сторис и узнала, что какая-то незнакомая женщина из Владивостока сегодня ела на завтрак. Вот это я понимаю, жизненно важная информация. Но, Эдуард, подождите, давайте же искать какие-то плюсы. Возможно, эта женщина приготовила какое-то удивительное блюдо, а ваша дочь, внимательно просмотрев ролик, вам приготовит на ужин то же самое.
2: Тем более, Владивосток — это же Тихоокеанское побережье.
1: Ой,
2: России.
1: Я аж сглотнула.
2: Там столько вкуснятины, ну, о чем мы говорим?
1: Бешок. Я тебя называла. Да.
2: Дина Губанова здесь же. Я устала таскать сумки с продуктами. Муж то работает, то спортом занимается у меня. Вчера звоню ему, говорю, встреть я с сумками, а он: мне еще 5 кругов пройти надо. Это как будто он Данте или Овидий, да, из Божественной комедии. Ну, то есть 3 круга он уже прошел, и еще 5, ну, как бы 9 всего. Говорит, я не могу. Ну, отвечает Диана, ешь ты тогда что хотите. Как говорится, любовью будем сыты.
1: Вот сразу видно, что ты гуманитарий. 3,5 — это 8. И я вот все-таки считаю, что если человек хочет накачать себе мышцы, и у него есть жена с сумками, то между женой с сумками и гантелями в зале, наверное, надо выбрать жену с сумками все-таки, потому что она хотя бы из этих сумок может что-нибудь достать.
2: О, господи! Ну, это же типичная женская логика.
1: Пускай себе тогда кашу из гантелей варит.
0: Все, что ты любишь, на радио.

0: глаза. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули Техэкспо обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. Техэкспо. Надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
1: Реклама.
3: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
4: Центр инфекционных заболеваний.
5: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене – 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».
6: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
7: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромские велогонщики триумфально выступили на чемпионате России. Российские маркетплейсы запустили оплату цифровыми рублями. Россияне назвали главную мечту на случай выигрыша в лотерее. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Накануне в Тамбове прошел чемпионат по велоспорту, пишут СМИ-44. Костромскую область представляли 5 спортсменов, и все они вернулись с медалями. В общей сложности они привезли 6 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. Особенно ярко выступили Ирина Никитина и Игорь Моисеев. Никитина взяла 2 золота на дистанциях 15-50 километров, а также серебро в командной гонке. Моисеев же стал трехкратным чемпионом, выиграв все 3 дистанции 15, 25 и 50 километров. Денис Бурков завоевал золото в командной гонке и 2 бронзы. При оформлении заказов на популярных маркетплейсах стала доступна оплата цифровыми рублями, пишет газета.ру. По словам экспертов, цифровой рубль – это полноценная третья форма российской нацвалюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Они подчеркивают, что не стоит рассматривать его как способ инвестирования. Это всего лишь платежный инструмент. Отмечу, что пользоваться им не обязательно. Цифровой кошелек не откроет автоматически, а зарплату или пенсию нельзя будет перевести в цифровые рубли без согласия человека. Исследование показало, что почти каждый третий россиянин хотя бы раз в жизни покупал лотерейный билет, пишет «Известия». Согласно опросу, если бы россияне получили 10 миллионов рублей, большинство направили бы их на улучшение жилищных условий или сохранение капитала. При этом представления о крупном выигрыше разнятся. 42% считают значительной сумму от 1 до 10 миллионов, 25% опрошенных от 100 тысяч до 1 миллиона или более 10 миллионов, а 8% готовы назвать крупным выигрыш до 100 тысяч рублей. Кроме того, интерес к лотереям не всегда связан с верой в удачу. Только 40% опрошенных считают, что в лотерее можно выиграть значительную сумму, а 60% относятся к этому скептически. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Якопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 3 сентября и отмечается День открытия уникальности ДНК. День сырных гренок, День небоскребов, еще один странный праздник, День сорвавшихся с резьбы и не очень странный, полезный праздник, День рождения бюстгальтера.
1: История создания столь привычной и необходимой детали туалета для каждой женщины идет из глубокой античности. Известно, что древние египтянки с этой целью использовали нагрудные повязки сначала из таких плотных, широких льняных полосок ткани, а затем из натуральной кожи. А древние римлянки носили строфии. Это кожаные пояски такие, да, ну, понятное дело.
0: Это неприятное слово.
1: Строфи, да. К средневековью женский гардероб пополнился тяжелыми металлическими корсетами. То есть в средневековье все, как обычно, опять страдали. В 1370 году по особому закону все женщины должны были носить платье со шнуровкой, поддерживающей бюст. Спустя некоторое время наступила эпоха жестких корсетов.
0: Так а они же так сошнуровывались, что потом и дышать не могли, и в обмороки падали на балах, я помню.
1: Да, конечно. Застежку для бюстгальтера тем временем придумал великий американский писатель-сатирик Марк Твен.
0: Это казалось бы.
1: Я сам удивился, да.
0: Думали, да, что он придумал Тома Сойера, а он застежку.
1: Ну, много чего придумал. Строго говоря, ну, не только застежка это была для лифа, ну, и вообще для вещей на бретельках, ну, например, для панталон. Свое изобретение автор приключений Тома Сойера запатентовал в 1871 году. Однако Марк Твен был не единственным, кто предложил усовершенствование для нижнего белья. Я думаю, ты удивишься, но конструированием дизайна для бюстгальтера занималась компания, которая разрабатывала дизайн скафандров для космонавтов в миссии Аполлон-1.
0: Слушай, я не знаю, какая собака придумала застежку на современных бюстгальтерах, но я бы ее вот нашла и немножечко придушила.
1: Немножко покусала бы. Ну, а 3 сентября принято отмечать день рождения бюстгальтера, потому что именно этого числа, в 1914 году, был запатентован самый первый современный лифчик. В 1913 году 19-летняя Мэри Фелпс Джейкоб, американка, собиралась на светский бал и была очень недовольна тем, как громоздкий китовый корсет торчит из-под ее легкого вечернего платья. Вместе со своей горничной она сшила из двух шелковых носовых платков, тесьмы и булавки легкую поддерживающую конструкцию, которая и стала основой для вот...
0: А сейчас бы она и внимания не обратила, потому что в моде многослойность.
2: Что это было? Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.

0: уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Праге будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 21 градус. Но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. Что же, ну а в Костроме будет тоже довольно неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, ворона и кулик, который постоянно хвалит свое болото. А мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали птицу.
3: Дело в том, что Кулик совсем недавно одно болото сменил на другое, и это второе болото ему так нравится, что он его постоянно нахваливает и нахваливает.
2: Обожаю.
3: Да. А, друзья, что у нас на картинке подсказки? На картинке подсказки помощница принесла своему боссу кофе. Времени, судя по всему, где-то без 15:02. Кстати, ты знаешь, что почти 80% да, современных детей не умеют определять время по часам со стрелочкой. Ну, во-первых, они как будто говорят, что им это не надо, а зачем, ведь везде у всех есть телефоны. Но все равно выглядит это максимально странно.
2: Максимально удивительно было видеть, как мой Леня, ему было, наверное, лет 7, мой сын, я ему показал старый дисковый телефон. Такой, папа.
3: Что это?
2: Что это?
3: А это, сынок, чтобы у тебя палец здесь застрял, и ты не мог пойти погулять со своими друзьями. Так вот, приносит... Что странного в этой картинке? Значит, помощница принесла своему боссу дымящийся напиток, соответственно, он явно горячий, но при этом на столе у босса стоит вентилятор. И судя по галстуку, который у него развивается в сторону спинки кресла...
2: И волосы назад, да.
3: Вентилятор как бы в рабочем состоянии, ну или у него в офисе сквозняк. Он замерз, намеренно включив вентилятор, и попросил, чтобы его правая рука, Наташенька, принесла ему горячую кружечку. Ну, я почему-то подумала, что это Наташенька, она прям вот как-то очень похожа на одну мою знакомую.
2: Это типичная Наташа.
3: Итак, друзья, мы загадали птицу.
2: И автор одного из правильных ответов получит два билета на мюзикл «Великий Гэтсби», который состоится 9 сентября на сцене Дворца искусств Ленинградской области.
1: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: зарядка.
1: На Радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день, батарейки. Мы вас приглашаем в группу Радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали птицу.
3: А на картинке подсказки красивая девушка предлагает не менее симпатичному мужчине, ну, я не знаю, это такой юмористический рисунок, кружечку чая или кофе для того, чтобы он взбодрился и, видимо, продолжил ей давать какие-то задания.
2: А может, может быть, это чашка бульона куриного?
3: Да. Я вот очень расстраиваюсь, что вот в автоматах раньше, кроме кофе и чая, продавался куриный бульон. И правда, утром иногда очень приятненько бульончика было этого хлебнуть. Почему вдруг его убрали, и почему в этих самых виндинговых автоматах остались только кофейные позиции, даже чай не всегда бывает. И это, конечно, очень обидно. А так бы, представь себе, куриный бульон, говяжий, рыбий бульон. Может, это как-то с точки зрения техники? А, грибной бульон. Технического задания невозможно, но с другой стороны, в магазинах же в пакетиках продаются бульончики.
2: Я умоляю вас, все возможно, было бы желание.
3: А желание есть, но, видимо, не у тех, кто торгует этими автоматами. Они, наверное, забыли, что у людей иногда с утра случаются казусы.
2: Обстоятельства, которые требуют немедленно залить этот пожар.
3: Да. И самое главное, все больше и больше людей вот отказываются, например, от кофе по каким-то причинам. А кофеин, может быть, там,
2: многие,
3: казалось бы...
2: Кстати, да. Да.
3: Не, я не говорю, что суп в пакетиках, он как-то полезнее, чем кофеин, но и тем не менее, иногда хочется чего-то не сладкого, а соленого и не горького. Итак, друзья, глядя на картинку-подсказку, что же вы предположили? Ну, очень мне понравился ответ «индюк», потому что действительно мужчина похож на какого-то индюка, который распустил свой павлиний хвост.
2: Вот, да-да-да, кстати, с языка сняла, это такая помесь индюка с павлином.
3: Да.
2: Он влюблен в себя и пользуется взаимностью.
3: Еще есть вариант дятел, но действительно схематично нарисован у мужчины нос, как будто это клюв, а не нос.
2: Дятел, это уже мы переходим в разряд оскорблений.
3: Нет, ну, так нарисовали, вот художник так увидел, знаешь. Аист принес что-то кому-то, тут, видимо, имелось в виду.
2: Это в Подоле, в
3: еще есть чайка, петух, ну и, конечно же, очень много правильных ответов. Вот ворона, смотрю еще.
2: Чайка и петух.
3: Вообще, да, где-то рядом.
2: Идеальная пара.
3: Очень много правильных ответов. Ну, конечно, это птица-секретарь. Вопрос был не очень сложный, но, знаете же, иногда у нас он бывает с подвохом. Сегодня все было на поверхности.
2: Ольга Монахова, наша сегодняшняя победительница, получает 2 билета на мюзикл «Великий Гэтсби». Музыкальный театр имени Федора Шаляпина открывает новый театральный сезон. Ритмы джаза, гламур и роскошь. Встречаемся на вечеринке у Джея Гэтсби 9 сентября на сцене Дворца искусств Ленинградской области. 18+.
1: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 3 сентября, но мы не этот праздник будем отвечать. На Руси в этот праздник, называется он Фадей Проповедник, так вот, было принято убирать лен. Ну и поскольку в этот день также отмечалась память святой Васы Олонской, во время уборки льна приговаривали: «Баба Василиса о льнах радеет». Вообще в народных представлениях Васа соединилась с доброй силой или там духом полей, который оберегает лен льниницей, и поэтому ее так называли Василиса Льниница. Вот еще такая история такая у нее была.
2: Да, для того, чтобы окончательно, так сказать, запутать одних людей, а у других воспитать артикуляционный аппарат практически радиоуровня.
1: Да, конкретно у меня завязать язык в узел. В этот день, друзья, очень вредно слушать чужие советы. Они окажутся неверными и принесут лишь проблемы. Отсюда примета: доверяй только своей интуиции. Хорошая примета,
2: да? Даже третьего варианта нет, да? То есть, либо, значит, чужие советы, они все отменяются, да? А интуиция.
1: Интуиция. Не рекомендуется в гости ходить и гостей принимать. Могут ссоры вспыхнуть. Нельзя сорить деньгами, покупать то, что не было запланировано. Если вы не хотели сегодня Aston Martin покупать, так и не надо. А если хотели, то надо. Нельзя поднимать с земли кем-то обороненные сережки. Ну и сережка тоже. Он там валяется у нас. Несолоно хлебавшая вчера к Маньке заходила, а она его выгнала. Вот он и лежит на лавочке около дома. Это у меня так, деревенские напевы.
2: Зарисовки, да.
1: А еще нужно к этому времени собрать все яблоки с деревьев. Это я сейчас вот приметы читаю, мол, если этого не сделать, на будущий год яблоня даст мало плодов. Я вам скажу, что сделаете вы это или нет, яблоня плодоносит через год. Она в любом случае в следующем году ничего не даст. Вот у меня, например, на яблоне 3 яблока висит. Яблоня ниже меня роста, маленькая еще такая, второй годик она
2: это
1: у меня.
2: Молодильные вот эти, да?
1: Ну, ты же видишь, судя по мне. Я вот, смотри, 3 за выходные съем, и вот в понедельник будем смотреть.
2: А вчера, помнишь, наш директор тебе сделал комплимент? Как ты хорошо, Варя, выглядишь, да?
1: Ну, я уверена, внутри себя он продолжил: на тебе еще пахать и пахать.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Время получать подарки. Покупай мороженое Караваево, скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы. Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Hello? Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: «Батарейки» заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме появится 9 новых остановок. Учителям стал доступен новый сервис уведомлений в Максе. В Финляндии прошел чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме в этом году появится 9 новых остановок общественного транспорта, пишет Кострома Today. 3 из них уже готовы. На улице Индустриальной у дома номер 21, в 6-м Давыдовском проезде и на улице Стопани у дома номер 42. Еще 3 остановки строят на пересечении Магистральной и Солониковской. Осенью еще 2 павильона появятся на Апраксинском проезде с обеих сторон дороги. Также остановки оборудуют на улице Радиозаводской и в районе Панова. После того, как все остановки будут готовы, власти скорректируют маршруты автобусов. Об изменениях обещают сообщить заранее. Учителям в сферуме на платформе Макс стал доступен сервис-напоминатель, пишут РИА Новости. С его помощью можно отправлять уведомления коллегам, ученикам и родителям. В сентябре на платформе появится еще один инструмент – викторины и тесты. Он позволит проверять знания учеников, создавать свои викторины или использовать уже готовые. В Финляндии прошел чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре, пишет газета.ру. Участники выходят на сцену без инструментов и под музыку воображают рок-звезд. Правила простые. У каждого конкурсанта есть около минуты, дабы убедительно сыграть на несуществующей гитаре. Жюри из специалистов в области исполнительского искусства оценивают артистизм, технику и то, насколько удалось создать иллюзию настоящего концерта. Здесь важна не музыка, а подача. Первый такой чемпионат состоялся в 1996 году и задумывался как шутка, но со временем он превратился в международное событие, за которым следят зрители по всему миру. А это значит, что воздушная гитара теперь не просто забава, а почти искусство. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, чтобы добиться оптимальных результатов, придется пойти на хитрость и кое-что утаить.
2: Овны мужчины, вы окажетесь в центре внимания, поэтому снисходительно отнеситесь даже к самым незатейливым комплиментам.
1: Тельцы женщины, важно помнить не только о собственных интересах, но и учитывать пожелания окружающих.
2: Тельцы мужчины, вполне возможны споры с самыми близкими людьми, поэтому постарайтесь прислушиваться к голосу разума.
1: Близнецы женщины, сегодня лучше воздержаться от официальных визитов. Есть опасность потратить кучу времени впустую.
2: Близнецы мужчины, старайтесь не потерять голову от переизбытка чувств. Последствия могут быть неоднозначными.
1: Раки женщины, вы почувствуете прилив сил и перестанете сомневаться в успехе своих начинаний.
2: Раки мужчины, у вас будет возможность увеличить свои доходы, сделать выгодные покупки и инвестиции.
1: Львы женщины, не исключены предложения о сотрудничестве, от которых не захочется отказываться.
2: Львы мужчины, вам предстоит продемонстрировать решительность и непреклонность, чтобы избежать соблазнов.
1: Девы женщины, на успех часто приходит значительно быстрее, чем вы могли бы ожидать. Делать деньги сегодня – чистое наслаждение.
2: Девы-мужчины, вы многим поможете, и благодарность людей, очарованных вашей щедростью, будет безграничной.
1: Весы-женщины, серьезное отношение к любым делам позволяет не совершать ошибок и найти самый короткий путь к победе.
2: Весы-мужчины, сегодня вы импровизируете настолько удачно, что с достоинством выходите из самых нелепых ситуаций.
1: Скорпионы-женщины, будет возможность пообщаться с теми, у кого стоит многому поучиться.
2: Скорпионы-мужчины, ни одна задача не покажется вам слишком сложной, ни одна цель не окажется недостижимой.
1: Стрельцы-женщины, возможно, успехи там, где вы их меньше всего прогнозировали и ожидали.
2: Стрельцы-мужчины, будьте как можно ближе к тем, кого любите. Помогите им, чем можете, и ваше будущее станет еще светлее.
1: Козероги-женщины, чем бы вы ни занимались, старайтесь не привлекать к себе внимание. Сейчас оно будет только мешать.
2: Козероги-мужчины, воспоминания о прошлом заставят вас изменить отношение к настоящему. Возможны очень трогательные встречи.
1: Водолеи женщины, на работе лучше избегать любых разговоров, которые не имеют отношения к делу. Меньше возможностей проболтаться о сокровенном.
2: Водолеи мужчины, экспериментировать не стоит. Ваша самонадеянность окажется не самым лучшим советчиком.
1: Рыбы женщины, если вы откажетесь от фантазии и домыслов и реально взглянете на вещи, цены вам не будет.
2: Рыбы мужчины, вы без труда станете душой любой компании, которую сами себе и найдете.
1: Здесь весы Алексея Коп.
2: И Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: сейчас «Звездотека».
1: Так, вот сейчас творческие люди отвлеклись ненадолго, сделали погромче радио и послушали внимательно. Ну и все остальные, конечно же, тоже послушали и, возможно, передали тем, кому это надо. Премия «Виктория-2026» открыла прием заявок. Фонд поддержки отечественной музыки 1 сентября объявил о начале сбора работ для участия в Российской национальной музыкальной премии. Продюсерские компании, звукозаписывающие лейблы, композиторы, поэты, исполнители могут подать свои произведения и музыкальные проекты аж в 13 ключевых номинациях. Главное условие – к рассмотрению допускаются работы, события, выпущенные или произошедшие в период с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года.
2: Основатели премии – поэты и предприниматели Михаил Гуцериев, композитор и продюсер Игорь Крутой, а также медиа-менеджер Юрий Костин стремились создать максимально честный механизм для оценки музыкального творчества. Любой, кто обладает профессиональными навыками в индустрии, имеет право представить свою работу для рассмотрения на победу в соответствующей категории.
1: Поданные материалы будут оцениваться отборочной комиссией, и в случае соответствия критериям премии каждый заявитель получит максимально объективную и квалифицированную оценку от академиков российской музыки. Состав академии включает в себя известных и заслуженных деятелей культуры, а также представителей музыкального и медиабизнеса.
2: Голосование стартует в октябре на традиционном гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Итоги голосования, списки финалистов по каждой номинации будут оглашены на пресс-конференции в начале декабря. А 13 марта 2027 года на «Лайф-арене», одном из самых современных концертных комплексов страны, состоится грандиозное шоу, в ходе которого будут названы имена победителей.
0: «Звездотека». Ваня. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. И сегодня вы нам рассказываете, что вам до ужаса надоело, но по разным причинам вы продолжаете этим заниматься. Зухра из Стерлитамака, Башкортостан, пишет нам в Максе. Наш канал так и называется. Радио Ваня. Тут ни с чем не перепутаешь. Мне, пишет Зухра, хочется вернуться назад в прошлое. Надоели современные технологии, электронные дневники, вот эти QR-коды, домофоны. А домофоны есть еще и видео, чтобы посмотреть, в каком состоянии твой муж подошел в 4 утра к парадной. Если бы можно было выбирать, я бы вернулась в прошлое, но приходится довольствоваться прелестями настоящего. Ну, то есть Зухра немножко сопротивляется реальности, а от нее не убежать, от нее не скрыться, но только если в своих фантазиях.
2: Да, у меня еще и в приложении в телефоне видно, кто к нам пришел в домофоне. Соответственно, я, находясь на даче, могу открыть дверь в Санкт-Петербурге пришедшему курьеру.
1: Это находясь почти в 40 километрах от квартиры.
2: Да хоть в Москве, неважно, приложение же. Обалдеть. Я вижу в приложении, пришел человек, звоню своим девчонкам, говорю, а вы чего двери не открываете? А я вижу, кто что заказал, кто какой, какую доставку себе.
1: Что у вас из рук выпало под ноги?
2: Да, а еще можно запись посмотреть, если мало ли вдруг ты не успел насладиться этими мероприятиями.
1: Обожаю.
2: А Кристина отметилась в нашей группе ВКонтакте, ради Ваня, а мне надоело утром рано вставать на работу. И вот каждый раз я говорю себе, не буду ставить уроки на утреннее время, но отказать ученикам не могу. Вот так. Кто тебя? Сам себя. А так я люблю свою работу. Это прекрасно. Это вот когда учитель любит свою работу, мне кажется, что как и доктор, например, да, это просто что-то потрясающее. Потому что такой человек обязательно тебя научит чему-то, ну а доктор обязательно вылечит. Они скажут, что пришел.
1: По-моему, Томас Стернс Эллиот, великий американский поэт, как-то сказал, что профессия учителя — это не чтобы вложить, а чтобы зажечь. А Наталья написала нам в Максе, надоело выносить мозг мужу, что я, кстати, делаю профессионально. Ну, ладно, шучу, говорит. Ну, наверное, как и многим, надоело стирка, уборка, поход на работу. Но, к сожалению, от этого никуда не денешься. Работать приходится, чтобы было на что жить. По понятным причинам. А бытовые дела, ну, что, это текущая жизнь. Всем хорошего дня, и как бы не надоело... Все мне, и вам тоже, будьте всегда на позитиве.
2: А я вот, пожалуй, соглашусь с Людочкой Черных. Надоело, что пыль вытираешь, а она снова и снова появляется из ниоткуда. Я просто вчера темно-серый стеллаж терла, сверху протерла, голову вниз опустила, поднимаю, а она там лежит. Ну, я думаю, дай, и я полежу.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: На радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня выясняли, что кому надоело делать, но мы продолжаем этим заниматься, несмотря ни на что, и зачем, непонятно. Алексей Рябцев пишет в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Больше всего мне надоело вставать на работу. Алексей, ну тут совет может быть только один. Можете не вставать на работу, можете лежать в сторону работы или, например, какую-то найти себе работу из дома, чтобы можно было горизонтальное положение как можно дольше занимать.
2: Я тебе хочу сказать, что несмотря на всю, на весь сарказм, на всю иронию твоего послания, есть же работы, которые даже в лежачем положении приносят
1: неплохие дивиденды.
2: Пользу людям. Это, например, лежачий полицейский. Лежи посреди двора! Старик!
1: Наталья Еворская, надоел бывший. Значит, я напоминаю, как звучал вопрос. Что вам надоело, но вы продолжаете, собственно, с этим чем-то соприкасаться. Наталья, если вам надоел бывший, он же как бы БУ, да? Так а зачем вы тогда с ним пересекаетесь? Ну, можно же как-то разойтись. Хотя мне очень нравится вот какая теория. Если человек выполнил какую-то роль, миссию в твоей жизни, то даже если вы живете в соседних, на соседних улицах, да чуть ли не на соседних, в соседних подъездах, вы все равно уже с ним больше не встретитесь. Но если человек зачем-то вам еще нужен, и даже если вы живете за 3-9 земель друг от друга, вас все равно будет судьба сталкивать лбами, пока вы программу друг для друга не выполните. Вот.
2: Да, то есть это не просто теория, это практика жизненного задания. Если оно выполнено не до конца, ну, что делать? Наташа Шестиперова ВКонтакте. Моя привычка все близко к сердцу принимать. Всем помогаю, и потом эти люди мною пользуются. Нет, мне не то чтобы в тягость, но, как говорится, не делай добра, не будет зла. Я просто добрая, а потом... Эти же персонажи моими же граблями бьют меня. Ну, я продолжаю быть самой собой и доброй. Вот такая у меня привычка. Всем хорошего дня и настроения. Ну, Наташа, отдельный привет.
1: Она, да, я подтверждаю.
2: Была у нас в студии. Да, у меня до сих пор, кстати, в холодильнике стоит 3-литровая банка ее замечательного компота.
1: А у нас в студии до сих пор стоит ее замечательный букет из колосков, который она привезла из-за города. И он не осыпался, с ним ничего не случилось. Он все так же красив и приятен. Глазу.
2: И пшеничен.
1: И пшеничен, да. А поздравить мы сегодня хотели бы, друзья, Дину Губанову. Дина устала таскать сумки с продуктами. Муж то работает, то спортом занимается, пишет нам Дина. А вчера звоню ему, говорю, встреть меня с сумками. А он, мне еще 5 кругов пройти надо, я не могу. Ну и ешьте тогда, что хотите. Как говорится, любовью будем сыты. Дина, дорогая, мы вручаем вам наш красный супер-мега-шопер «Радио Ваня». В него влезут плавательный костюм, возможно, спортивный костюм.
2: Сланцы.
1: Тапочки, сланцы, да. И коврик для йоги. У нас есть термальные бани, аквапарк. Берите вот это все в сумочку, складывайте. А муж пускай дальше свои круги нахаживает, как говорится,
2: с лапшой быстрого приготовления.
0: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
2: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области планируют расширить проект «Учительская карта». В МГУ рассказали о конкурсе на новый факультет искусственного интеллекта. Россиянам назвали самые бюджетные туры прошедшего лета. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области планируют расширить проект «Учительская карта», пишет Кострома Today. Она появилась в регионе в прошлом году. Педагоги получают по ней 5000 рублей на посещение культурных мероприятий вместе с учениками. На сегодня картой пользуются более 3000 педагогов из сотен школ. Активнее всего их используют педагоги из Межевского, Антроповского, Шаринского, Нейского и других округов. Теперь же возможности проекта хотят расширить. Губернатор получил организовать поездки учителей и школьников из отдаленных районов в костромские театры и музеи. Кроме того, спектакли и концерты для школьников предлагают проводить в КВЦ «Губернский», так как его зал вмещает вдвое больше зрителей. Конкурс на новый факультет искусственного интеллекта в МГУ составил 130 человек на место, пишет Газета.ру. Факультет открылся в прошлом году и сразу привлек огромное количество абитуриентов. В июле Госдума приняла законопроект о развитии отечественных ИИ-технологий. Он закрепит единое определение для искусственного интеллекта, технологий и сервисов на его основе. Это должно сформировать общие подходы к регулированию отрасли. Законопроект предусматривает два направления – развитие суверенных нейросетевых моделей на российских технологиях и создание национальных моделей с возможностью использования мировых решений. Такой подход позволит развивать собственные технологии, не отставая от мировых трендов. Самым доступным зарубежным туром минувшим летом стала поездка из Москвы в Бахрейн, пишет Газета.ру. Она обошлась туристам в 45 тысяч. В эту цену вошли перелет, 4 ночи в 4-звездочном отеле и завтраки. Недорогим оказался и Тунис. Тур на 7 ночей из Петербурга обошелся в 45 тысяч. Среди доступных направлений также оказался Шарм-эш-Шейх из Калининграда. 10 ночей, 3-звездочный отель, система «Все включено». Все это обошлось в 47 тысяч. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Время получать подарки. Покупай мороженое Караваево, скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок – больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
2: Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ваня

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» ИП «Пивоваров». Стало известно, что смогут открыть на месте дебаркадера. В Минпросвещении назвали продолжительность школьного дня. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продают дебаркадер, бывшую плавбазу детского морского центра, пишет «Кострома Тудей». Сейчас город ищет нового владельца и готов снижать цену, пока покупатель не найдется. Новый хозяин сможет открыть здесь кафе, ресторан, мини-отель или даже яхт-клуб. Также на дебаркадере можно разместить базу для сапов и каяков, галерею или любое другое пространство для отдыха. Единственное условие – содержать объект и соблюдать правила безопасности судоходства. Школы сами устанавливают режим дня, но он должен соответствовать определенным требованиям, заявил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Его слова приводит газета.ру. Учебный день каждая школа закрепляет в своих внутренних документах. При этом обязательно учитываются правила СанПин. Уроки не должны начинаться раньше 8 утра, а основные занятия обязаны заканчиваться не позднее 19 часов. Между последним уроком и дополнительными занятиями или следующей сменой должен быть перерыв не менее 30 минут. Для дополнительного образования тоже есть ограничения. Для детей до 7 лет занятия должны заканчиваться не позже 19:30, для школьников от 8 до 15 лет до 20, а для подростков от 16 до 18 до 21 часа. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Классно МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
4: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А. Телефон 35-33-81.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Любовь зарядила дожди-пистолеты. «Радио Ваня».

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
2: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Время получать подарки. Покупай мороженое Караваево, скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
5: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Костромские велогонщики триумфально выступили на чемпионате России. Российские маркетплейсы запустили оплату цифровыми рублями. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Накануне в Тамбове прошел чемпионат по велоспорту, пишут СМИ-44. Костромскую область представляли 5 спортсменов, и все они вернулись с медалями. В общей сложности они привезли 6 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. Особенно ярко выступили Ирина Никитина и Игорь Моисеев. Никитина взяла 2 золота на дистанциях 15 и 50 километров, а также серебро в командной гонке. Моисеев же стал трехкратным чемпионом, выиграв все 3 дистанции 15, 25 и 50 километров. Денис Бурков завоевал золото в командной гонке и 2 бронзы. При оформлении заказов на популярных маркетплейсах стала доступна оплата цифровыми рублями, пишет газета.ру. По словам экспертов, цифровой рубль – это полноценная третья форма российской нацвалюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Они подчеркивают, что не стоит рассматривать его как способ инвестирования. Это всего лишь платежный инструмент. Отмечу, что пользоваться им не обязательно. Цифровой кошелек не откроет автоматически, а зарплату или пенсию нельзя будет перевести в цифровые рубли без согласия человека. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
4: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеется противопоказание.
5: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
6: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наша цена не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
9: Алло! Радио Ваня.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме появится 9 новых остановок. Учителям стал доступен новый сервис уведомлений в Максе. В Финляндии прошел чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме в этом году появится 9 новых остановок общественного транспорта, пишет Кострома Today. 3 из них уже готовы. На улице Индустриальной у дома номер 21, в 6-м Давыдовском проезде и на улице Стопани у дома номер 42. Еще 3 остановки строят на пересечении Магистральной и Солониковской. Осенью еще 2 павильона появятся на Апраксинском проезде с обеих сторон дороги. Также остановки оборудуют на улице Радиозаводской и в районе Панова. После того, как все остановки будут готовы, власти скорректируют маршруты автобусов. Об изменениях обещают сообщить заранее. Учителям в сферуме на платформе Макс стал доступен сервис-напоминатель, пишут РИА Новости. С его помощью можно отправлять уведомления коллегам, ученикам и родителям. В сентябре на платформе появится еще один инструмент – викторины и тесты. Он позволит проверять знания учеников, создавать свои викторины или использовать уже готовые. В Финляндии прошел чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре, пишет газета.ру. Участники выходят на сцену без инструментов и под музыку воображают рок-звезд. Правила простые. У каждого конкурсанта есть около минуты, дабы убедительно сыграть на несуществующей гитаре. Жюри из специалистов в области исполнительского искусства оценивают артистизм, технику и то, насколько удалось создать иллюзию настоящего концерта. Здесь важна не музыка, а подача. Первый такой чемпионат состоялся в 1996 году и задумывался как шутка, но со временем он превратился в международное событие, за которым следят зрители по всему миру. А это значит, что воздушная гитара теперь не просто забава, а почти искусство. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Встречай осень.

0: главный приз. iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте космол.ру. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Алло!

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
3: Ювелирная улица Приволжская.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!
0: Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области планируют расширить проект «Учительская карта». В МГУ рассказали о конкурсе на новый факультет искусственного интеллекта. Россиянам назвали самые бюджетные туры прошедшего лета. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области планируют расширить проект «Учительская карта», пишет Кострома Today. Она появилась в регионе в прошлом году. Педагоги получают по ней 5000 рублей на посещение культурных мероприятий вместе с учениками. На сегодня картой пользуются более 3000 педагогов из сотен школ. Активнее всего их используют педагоги из Межевского, Антроповского, Ринского, Нейского и других округов. Теперь же возможности проекта хотят расширить. Губернатор получил организовать поездки учителей и школьников из отдаленных районов в костромские театры и музеи. Кроме того, спектакли и концерты для школьников предлагают проводить в КВЦ «Губернский», так как его зал вмещает вдвое больше зрителей. Конкурс на новый факультет искусственного интеллекта в МГУ составил 130 человек на место, пишет газета.ру. Факультет открылся в прошлом году и сразу привлек огромное количество абитуриентов. В июле Госдума приняла законопроект о развитии отечественных ИИ-технологий. Он закрепит единое определение для искусственного интеллекта, технологий и сервисов на его основе. Это должно сформировать общие подходы к регулированию отрасли. Законопроект предусматривает два направления – развитие суверенных нейросетевых моделей на российских технологиях и создание национальных моделей с возможностью использования мировых решений. Такой подход позволит развивать собственные технологии, не отставая от мировых трендов. Самым доступным зарубежным туром минувшим летом стала поездка из Москвы в Бахрейн, пишет газета.ру. Она обошлась туристам в 45 тысяч. В эту цену вошли перелет, 4 ночи в 4-звездочном отеле и завтраки. Недорогим оказался и Тунис. Тур на 7 ночей из Петербурга обошелся в 45 тысяч. Среди доступных направлений также оказался Шарм-эш-Шейх из Калининграда. 10 ночей, 3-звездочный отель, система «Все включено». Все это обошлось в 47 тысяч. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня». Осень на всю громкость.
3: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательское.

0: «Угадай фильм».
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Еще один трудовой день наступил. Сегодня четверг, 3 сентября. Меня зовут Андрей Шмурай. И я предлагаю, как всегда в это время, вернуться к нашей горячо любимой игре «Угадай фильм». Правило неизменное. Я включу отрывок из известного кинофильма. Как только вы вспомните его название, набирайте наш телефонный номер 325-6-96, код города 812. Да, оговорился, друзья мои, сегодня же четверг. Стало быть, загадывать будем мультфильм. Сегодня про одного очень находчивого мальчика. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Твое? Мое. А ну, забирай. Может, потом? Ишь ты! Дел больше нет, добро твое охранять.
3: Ну, ладно.
2: Ишь ты! Ладно, он себя гуляет, а ты охраняй.
1: Если вспомнили, друзья, название этой забавной мультяшки, звоните 325-6-96, код города 812. Как же станем поощрять победителя? Ну, конечно же, фирменным шопером от Радио Ваня отличный подарок, друзья мои. Звоните.
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Алло!

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: Реклама.
1: Время получать подарки. Покупай мороженое Караваево, скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы. Службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. День, кстати, не только песни, но и множество других интересных праздников искал и нашел. Сегодня, друзья мои, 3 сентября отмечается День небоскреба. Именно об этих высотных сооружениях и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Первым в мире небоскребом считается Home Insurance Building в Чикаго, построенный в 1885 году. Изначально это было 10-этажное здание высотой 42 метра, а позже добавили еще 2 этажа. К сожалению, само здание снесли в 1931 году.
0: Четвертое место.
1: Самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах высотой 828 метров. Его видно примерно за 100 километров.
0: Третье место.
1: Самый высокий учебный корпус по-прежнему главное здание Московского госуниверситета на Воробьевых горах. Его высота составляет 239,5 метра.
0: Второе место.
1: Самый большой фундамент у Лахта-центра в Санкт-Петербурге. Он шире контура здания более чем в 3 раза, а глубина свай достигает 85 метров. В марте 2015 года при его заливке был установлен мировой рекорд. 19 624 кубометра бетона уложили без остановки за 49 часов.
0: Первое место.
1: В небоскребах устраивают соревнования по скоростному подъему по лестницам. Мировой рекорд среди мужчин принадлежит австралийцу Полу Крейку. В 2025 году он преодолел 2046 ступеней небоскреба Тайпей за 10 минут 29 секунд.
0: Великолепная пятерка. Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Вай.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Стало известно, что смогут открыть на месте дебаркадера. В Минпросвещении назвали продолжительность школьного дня. В Институте Пушкина рассказали о верном варианте написания слова «прийти». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продают дебаркадер, бывшую плавбазу детского морского центра, пишет Кострома Тудей. Сейчас город ищет нового владельца и готов снижать цену, пока покупатель не найдется. Новый хозяин сможет открыть здесь кафе, ресторан, мини-отель или даже яхт-клуб. Также на дебаркадере можно разместить базу для сапов и каяков, галерею или любое другое пространство для отдыха. Единственное условие – содержать объект и соблюдать правила безопасности судоходства. Школы сами устанавливают режим дня, но он должен соответствовать определенным требованиям, заявил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Его слова приводит газета.ру. Учебный день каждая школа закрепляет в своих внутренних документах. При этом обязательно учитываются правила СанПин. Уроки не должны начинаться раньше 8 утра, а основные занятия обязаны заканчиваться не позднее 19 часов. Между последним уроком и дополнительными занятиями или следующей сменой должен быть перерыв не менее 30 минут. Для дополнительного образования тоже есть ограничения. Для детей до 7 лет занятия должны заканчиваться не позже 19:30, для школьников от 8 до 15 лет до 20, а для подростков от 16 до 18 до 21 часа. Правильный вариант написания слова «прийти» только один, пишет газета.ру. По словам экспертов, единственно верный вариант стал нормой в 1956 году, когда его утвердила орфографическая комиссия Академии наук. До этого в русском языке существовали три допустимых варианта: «прийти» с икраткой, «прийти» с буквой «т» и «прийти» с буквой «д». Однако специалисты решили ввести единое правило и остановились на написании с икраткой. При этом они провели аналогию с однокоренными словами «дойти», «отойти», «зайти» и другими. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!»

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайший «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать недавно просмотренный мною фильм, кстати, 2026 года выпуска. В первую очередь стал смотреть его из-за участия в нем старейшины Голливуда Роберта Де Ниро. Вы знаете, не пожалел. Это такой криминальный триллер, главный герой которого играет Адам Скотт, переезжает с 8-летним сыном в небольшой город. Когда мальчик внезапно исчезает, Том обращается за помощью к своему отцу-пенсионеру, бывшему детективу. Понятно, что именно его и играет Роберт Де Ниро. Вместе они находят связь между похищением мальчика и серийным убийцей, которого задержали много лет назад. Но это такая завязочка, спойлерить, естественно, не буду. Думаю, что многие уже, конечно же, заинтересовались. Кстати, оригинальное название этого фильма «Whisperman», то есть «Шептальщик», а весь сюжет строится вокруг жуткой детской считалочки. Если дверь оставишь прикрытой, шепот ты услышишь вскоре. Если окна не закроешь плотно, стук его услышишь в стекла. Если любите пощекотать нервишки, то эта картина для вас. Кино на вечер. «Шепот за окном». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Я, признаюсь откровенно, тоже обожаю этот предмет гардероба. Если они, конечно, такие веселенькие, разноцветные, со всяческими картинками. Я сейчас говорю о носках, друзья мои. Все дело в том, что житель Южной Каролины Дарил Паркер собирается установить мировой рекорд по количеству пар носков в личной коллекции. Бывший пожарный утверждает, что у него накопилось более 2000 пар. А как все началось? С обычного подарка ко дню отца. Позже родственники стали дарить Паркеру новые носки на дни рождения, годовщины и другие праздники. И коллекция постепенно разрослась до внушительных размеров. Ну а идею превратить хобби в попытку установить рекорд ему предложили жена и внуки. Какие умные. После этого мужчина решил узнать требования книги рекордов Гиннесса и продолжал активно пополнять коллекцию. Сейчас, кстати, официальный рекорд принадлежит бывшему телеведущему CBS Филадельфия Джиму Доновану. В 2025 году у него подтвердили коллекцию, в которой 1531 уникальная пара носков. Паркер уже превысил этот показатель, но останавливаться пока не собирается. Планирует продолжать собирать носки до конца года, а уж затем подаст заявку на официальную проверку в книгу рекордов Гиннесса. Что-то мне подсказывает, что рекорд будет установлен. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо. Надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
4: Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «ИП Пивоваров». Костромские велогонщики триумфально выступили на чемпионате России. Российские маркетплейсы запустили оплату цифровыми рублями. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Накануне в Тамбове прошел чемпионат по велоспорту, пишут СМИ-44. Костромскую область представляли 5 спортсменов, и все они вернулись с медалями. В общей сложности они привезли 6 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. Особенно ярко выступили Ирина Никитина и Игорь Моисеев. Никитина взяла 2 золота на дистанциях 15 и 50 километров, а также серебро в командной гонке. Моисеев же стал трехкратным чемпионом, выиграв все 3 дистанции 15, 25 и 50 километров. Денис Бурков завоевал золото в командной гонке и 2 бронзы. При оформлении заказов на популярных маркетплейсах стала доступна оплата цифровыми рублями, пишет газета.ру. По словам экспертов, цифровой рубль – это полноценная третья форма российской нацвалюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Они подчеркивают, что не стоит рассматривать его как способ инвестирования. Это всего лишь платежный инструмент. Отмечу, что пользоваться им не обязательно. Цифровой кошелек не откроет автоматически, а зарплату или пенсию нельзя будет перевести в цифровые рубли без согласия человека. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама.
1: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
2: Росстрой!
3: 770908.
4: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
5: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме, 30-34-56.
9: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня,
8: Радио Ваня.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актер Никита Калагриевый затронул тему личной жизни. Отвечая на вопрос о способности влюбиться, артист ответил утвердительно, но на расспросы о том, занято ли сейчас его сердце, предпочел ответить уклончиво. Калагриевый сознательно создает интригу вокруг своего статуса. По словам актера, если он сразу раскроет все секреты, это может снизить интерес к его персоне со стороны поклонниц. Нельзя вам сказать, иначе неинтересно будет девчонкам существовать рядом со мной. Тогда я сразу все секреты раскрою, а так будете обсуждать, есть или нет. Ранее стало известно, что Никита Калагриевый станет одной из главных звезд второго сезона мюзикла «Любовь без памяти» по мотивам песен Басты, который стартует 7 октября. Актер выразил восторг от истории, оформления, хореографии и декораций, подчеркнув, что рад стать частью этого проекта.
0: Звездный час. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певица Мэри Гу поделилась с подписчиками новостью о поступлении в магистратуру Русской христианской гуманитарной академии имени Достоевского. Согласно официальному уведомлению, которое Мария опубликовала в своих социальных сетях, она зачислена на программу «Современная философия». Артистка выбрала заочную форму обучения на платной основе. Комментируя решение, Мария написала в блоге: «Это добровольно. Надеюсь, мы разберем все великие цитаты моего любимого философа Джейсона Стэтхэма. С днем знаний! А он, оказывается, еще и философ, добавляю я от себя». Напомним, ранее артистка рассказала, что хотела бы записать дуэты с Анна Асти и Мона, добавив с юмором, что теперь предпочитает не сотрудничать с мужчинами, учитывая обстоятельства личной жизни. Очень интересно.
0: Звездный час. Йога, ем, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
4: Центр инфекционных заболеваний.
5: Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
6: Ювелирная улица «Приволжска».
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме появится 9 новых остановок. Учителям стал доступен новый сервис уведомлений в Максе. Всем привет, на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме в этом году появится 9 новых остановок общественного транспорта, пишет «Кострома Тудей». 3 из них уже готовы. На улице Индустриальной у дома номер 21, в 6-м Давыдовском проезде и на улице Стопани у дома номер 42. Еще 3 остановки строят на пересечении Магистральной и Солониковской. Осенью еще 2 павильона появятся на Апраксинском проезде с обеих сторон дороги. Также остановки оборудуют на улице Радиозаводской и в районе Панова. После того, как все остановки будут готовы, власти скорректируют маршруты автобусов. Об изменениях обещают сообщить заранее. Учителям в сферами на платформе МАКС стал доступен сервис-напоминатель, пишут РИА Новости. С его помощью можно отправлять уведомления коллегам, ученикам и родителям. В сентябре на платформе появится еще один инструмент – викторины и тесты. Он позволит проверять знания учеников, создавать свои викторины или использовать уже готовые. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Классно МРТ. Новый аппарат. Телефон 4942 42 15 15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
2: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме, 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Амстердаме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, в Нидерландах много красивых городов, но именно Амстердам с его каналами и мостами определенно лидирует у туристов. Это очень эклектичный город, где ночная жизнь с громкими вечеринками соседствует с богатым культурным наследием, а старинное здание с кирпичными фасадами щедро разбавлены необычными произведениями современных архитекторов. Здесь можно сделать эффект кадры с воды, выпить кофейку на площади дам и посетить необычную готическую церковь Ауткерк, побывать в музее киноискусства и уделить время картинной галерее, которая считается одной из лучших в мире. Что ж, ну а если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 66%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
5: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: «Один за всех». С 15 до 20 на радио «Ваня». Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. День, кстати, не только песни, но и множество других интересных праздников искал и нашел. Сегодня, друзья мои, 3 сентября отмечается День небоскреба. Именно об этих высотных сооружениях и поговорим сегодня.
0: 5 место.
1: Первым в мире небоскребом считается Home Insurance Building в Чикаго, построенный в 1885 году. Изначально это было 10-этажное здание высотой 42 метра, а позже добавили еще 2 этажа. К сожалению, само здание снесли в 1931 году.
0: Четвертое место.
1: Самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах высотой 828 метров. Его видно примерно за 100 километров.
0: Третье место.
1: Самый высокий учебный корпус по-прежнему главное здание Московского госуниверситета на Воробьевых горах. Его высота составляет 239,5 метра.
0: Второе место.
1: Самый большой фундамент у Лахта-центра в Санкт-Петербурге. Он шире контура здания более чем в 3 раза, а глубина свай достигает 85 метров. В марте 2015 года при его заливке был установлен мировой рекорд. 19 624 кубометра бетона уложили без остановки за 49 часов.
0: Первое место.
1: В небоскребах устраивают соревнования по скоростному подъему по лестницам. Мировой рекорд среди мужчин принадлежит австралийцу Полу Крейку. В 2025 году он преодолел 2046 ступеней небоскреба Тайпэй за 10 минут 29 секунд.
0: Великолепная пятерка.

0: всех. Признайся, что любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Вы знаете, когда публикуются различные гороскопы, всегда внизу маленькая сносочка, что астрология не является официальной наукой. Однако не все обращают на это внимание и искренне верят. Вот смотрите, такая история. Парень познакомился с девушкой в интернете, пригласил ее на свидание, и все замечательно. Гуляют, общаются, идут в метро, разговаривают, у девушки улыбка до ушей. И вдруг она спрашивает парня: «А ты кто по знаку зодиака?» Парень отвечает: «Дева». Вдруг девушка побледнела, просто спала с лица: «А я весы». «И что с того?» «Ты что, не понимаешь? Дева и весы абсолютно несовместимы». Парень пытается как-то возразить, но она резко его обрывает. «Больше меня не провожай и не звони». Заскочила в вагон, двери закрылись. Парень остался стоять на платформе в полном недоумении. А так все хорошо начиналось. А что касаемо верить или не верить в гороскопы, это личное дело каждого. Поэтому думайте сами, решайте сами. И еще, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ведь

0: там.
1: Реклама.
2: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Алло!
4: Ваня! Радио Ваня!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: Автомобильный юрист напомнил, какие документы должны иметь при себе водители легковых автомобилей. Крушение системы правильного питания фиксируется в России. Почти каждый третий россиянин хотя бы раз покупал лотерейный билет. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Водители легковых автомобилей обязаны иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО. Об этом газете «РУ» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. Водителям легковых транспортных средств необходимо иметь в дороге действующее водительское удостоверение соответствующей категории, это обычно категория «Б». Также должно быть свидетельство о регистрации транспортного средства, если машина поставлена на учет. Если же машина не поставлена на учет в госавтоинспекции, то нужен ПТС и договор купли-продажи. Если, конечно, ПТС выдан в бумажном виде, а не в электронном, отметил адвокат. В числе обязательных документов юрист также назвал полис ОСАГО. Если он оформлен на бумаге, его нужно возить с собой. Крушение системы правильного питания фиксируется в России в связи с частым употреблением фастфуда и отсутствием у граждан четкого режима приема пищи. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Когда человек беспрерывно ест, у него нет ни полноценного завтрака, ни обеда, ни ужина. Это тоже играет свою роль, сказал он. Онищенко призвал граждан отказаться от вредных продуктов, чтобы не допустить ожирения. Возможности такие есть, требующие больших усилий с точки зрения системы жизнедеятельности, изъятия из оборота фастфуда и рафинированных продуктов, заключил он. И в завершении выпуска: почти каждый третий россиянин хотя бы раз покупал лотерейный билет. При этом большинство участников не рассчитывают получить крупный выигрыш. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 23% респондентов приобретают лотерейные билеты не реже одного раза в месяц. Еще 45% россиян участвуют в розыгрышах несколько раз в год, в то время как оставшиеся 32% покупают билеты не более одного раза в течение года. Исследование также показало, как россияне распорядились бы 10 миллионами рублей в случае выигрыша. 42% респондентов направили бы средства на покупку квартиры или дома, либо погашение ипотеки. Другие 24% предпочли бы сохранить деньги и увеличить капитал, положив их на банковские вклады или вложив в инвестиционные инструменты. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техный подрядчик. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
4: Время получать!

0: Полноценный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
1: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7 990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Амстердаме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, в Нидерландах много красивых городов, но именно Амстердам с его каналами и мостами определенно лидирует у туристов. Это очень эклектичный город, где ночная жизнь с громкими вечеринками соседствует с богатым культурным наследием. А старинное здание с кирпичными фасадами щедро разбавлено необычными произведениями современных архитекторов. Здесь можно сделать эффектное кадры с воды, выпить кофейку на площади дам и посетить необычную готическую церковь Ауткерк, побывать в музее киноискусства и уделить время картинной галерее, которая считается одной из лучших в мире. Что ж, ну а если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 66% согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
5: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать недавно просмотренный мною фильм, кстати, 2026 года выпуска. В первую очередь стал смотреть его из-за участия в нем старейшины Голливуда Роберта Де Ниро. Вы знаете, не пожалел. Это такой криминальный триллер, главный герой которого играет Адам Скотт, переезжает с 8-летним сыном в небольшой город. Когда мальчик внезапно исчезает, Том обращается за помощью к своему отцу-пенсионеру, бывшему детективу. Понятно, что именно его и играет Роберт Де Ниро. Вместе они находят связь между похищением мальчика и серийным убийцей, которого задержали много лет назад. Но это такая завязочка, спойлерить, естественно, не буду. Думаю, что многие уже, конечно же, заинтересовались. Кстати, оригинальное название этого фильма «Виспермен», то есть «Шептальщик», а весь сюжет строится вокруг жуткой детской считалочки. Если дверь оставишь прикрытой, шепот ты услышишь вскоре. Если окна не закроешь плотно, стук его услышишь в стекла. Если любите пощекотать нервишки, то эта картина для вас. Кино на вечер. Шепот за окном. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Я, признаюсь откровенно, тоже обожаю этот предмет гардероба. Если они, конечно, такие веселенькие, разноцветные, со всяческими картинками. Я сейчас говорю о носках, друзья мои. Все дело в том, что житель Южной Каролины Дарил Паркер собирается установить мировой рекорд по количеству пар носков в личной коллекции. Бывший пожарный утверждает, что у него накопилось более 2000 пар. А как все началось? С обычного подарка ко дню отца. Позже родственники стали дарить Паркеру новые носки на дни рождения, годовщины и другие праздники. И коллекция постепенно разрослась до внушительных размеров. Ну, а идею превратить хобби в попытку установить рекорд ему предложили жена и внуки. Какие умные. После этого мужчина решил узнать требования книги рекордов Гиннесса и продолжал активно пополнять коллекцию. Сейчас, кстати, официальный рекорд принадлежит бывшему телеведущему CBS Филадельфия Джиму Доновану. В 2025 году у него подтвердили коллекцию, в которой 1531 уникальная пара носков. Паркер уже превысил этот показатель, но останавливаться пока не собирается. Планирует продолжать собирать носки до конца года, а уж затем подаст заявку на официальную проверку в книгу рекордов Гиннесса. Что-то мне подсказывает, что рекорд будет установлен. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
5: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее.
2: «Радио Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы. Продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Режим дня каждая школа устанавливает самостоятельно, однако он должен соответствовать определенным требованиям. Работающие граждане России имеют право на оплачиваемый выходной или отгул. В Пекине открылся детский сад для роботов. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Режим дня каждая школа устанавливает самостоятельно, однако он должен соответствовать определенным требованиям. Об этом рассказал РИА Новости эксперт Минпросвещения России Максим Костенко. Режим учебного дня школа устанавливает самостоятельно и закрепляет его в своем локальном нормативном акте. При этом должны учитываться следующие требования СанПин. Уроки могут начинаться не ранее 8:00, все основные учебные занятия должны закончиться не позднее 19 часов, уточнил эксперт. По словам Костенко, между последним уроком и началом дополнительных занятий или следующей смены должен быть перерыв длительностью не менее 30 минут. Работающие граждане России имеют право на оплачиваемый выходной или отгул в случае прохождения диспансеризации, выхода в праздничные дни и ряде других случаев. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости. Донорство, переработка, работа в выходной – все это основание для отгула. И не просто отгула, а оплачиваемого или с сохранением среднего заработка, сказал он. Согласно статье Трудового кодекса Российской Федерации, за работу в выходной или нерабочий праздничный день положен день отдыха. В этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается, отметил депутат, напомнив, что отгулы за работу в выходные дни нужно использовать в течение года, иначе они сгорают. И в завершении выпуска. В Пекине открылся детский сад для роботов, где ученые исследуют альтернативный подход к их обучению. Об этом пишет китайское издание Global Times. Журналисты отмечают, что принципиально иной подход к обучению дроидов состоит в том, что исследователи хотят, чтобы роботы учились посредством тактильного восприятия, проб и ошибок и собственного опыта, а не на том, что им демонстрируют люди. Например, как пишет издание, если робот врезается в стену во время обучения ходьбе, то это столкновение становится частью его опыта. Машина записывает произошедшее, пытается еще раз пройти, корректируя свои движения, чтобы избежать той же ошибки. В данном случае, отмечает Global Times, сама неудача становится данными для обучения. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Амстердаме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, в Нидерландах много красивых городов, но именно Амстердам с его каналами и мостами определенно лидирует у туристов. Это очень эклектичный город, где ночная жизнь с громкими вечеринками соседствует с богатым культурным наследием, а старинное здание с кирпичными фасадами щедро разбавлены необычными произведениями современных архитекторов. Здесь можно сделать эффект кадры с воды, выпить кофейку на площади дам и посетить необычную готическую церковь Ауткерк, побывать в музее киноискусства и уделить время картинной галерее, которая считается одной из лучших в мире. Что ж, ну а если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 66% согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радио

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
3: Ювелирная улица Приволжская.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!
0: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Реклама.
1: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
2: Ювелирная улица «Приволжска».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!
5: Радио Ваня!
3: Радио Ваня!

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло!
2: Ваня. Радио Ваня.

0: и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и радио.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Радио Баня.
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я так привыкла жить одним там.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

0: Ваня ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!